0: Intervju Radija Študent. Слушайте Радио Студент на волнах 89,3 МГц УКВ стерео. Желаем вам ясный сигнал и чистый снимок.
1: Радио Студент представляет. Друга обвестила.